перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
2: Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
3: Категория 16+.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на гимн, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить. Стремление взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
2: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: вкус ваш.
1: Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54. Реклама на Авторадио. 70, 72, 82.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11 177 46 49 15 00. Москва. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду часть нежилого помещения площадью 2 квадратных метра для установки вендингового оборудования в здании учебного центра по адресу город Вологда, улица Путейская, дом 7А. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 81-72.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Знаете, чем отличается

0: Подарок из универмага России. Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде по данным Яндекс.Погоды ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Поддержка семей в России изменится. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Студенческие семьи с сентября получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях российских вузов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одновременно изменится правило предоставления ипотечных каникул. При рождении второго или последующих детей родители смогут приостанавливать выплаты по жилищному кредиту на срок до полутора лет, говорится в сообщении.
0: Про регион.
2: Склад «Озон» в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. В результате начался пожар, который оперативно потушили. В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью работников заранее эвакуировали. На данный момент о пострадавших не сообщается. Кроме того, в результате налета повреждения получили два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону. 7 человек пострадали, 4 были госпитализированы.
0: Про выборы.
2: В России в 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. Тестирование системы запланировано на 9 сентября, сообщил ТАСС, сопредседатель Корсовета при президенте по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Он отметил, что во время пробного тестирования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы перед голосованием. Во время тренировки предполагается, что будут отработаны все обращения о проблемах с доступом к системе в разных регионах.
0: Про стихию.
2: Почти 2500 человек числятся пропавшими без вести после масштабного наводнения в Непале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы страны. Всего в поисково-спасательной операции участвует почти 15 тысяч человек. К текущему моменту они спасли более 4500 пострадавших. Напомним, внезапное наводнение в Непале произошло 26 августа. Природный катаклизм зафиксировали в приграничном с Китай округе Расува. Землетрясение и исход оползня на территории Тибета заблокировали русло реки Лхенде, прорыв которой вызвал резкий подъем уровня воды в реке Бахте-Каши.
0: Про работу.
2: В России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Такой считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверх установленного рабочего времени. Сейчас ее продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Нововведение не затронет работников с вредными условиями труда, а именно шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов, а также государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них годовой лимит останется прежним – 120 часов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Не соглашусь с автором, друзья. Ну, одиноким как-то уж совсем плохо быть. Тем более, когда есть любимое авторадио рядом, друзья. Тысячи городов, миллионы слушателей, и мы все вместе. Ну, никто и никогда один не останется. А добавляйте к этому еще интересные проекты в нашем эфире. Игры, шоу и, конечно, музыка в режиме нон-стоп 24/7. Ну, заскучать просто не получится. Всем привет и отличного начала дня. Зовут меня Олег Пивунов. Остаюсь вместе с вами на ближайшие половину, по полдня, да, точно буду рядом. Ну и, конечно, все анонсировать не стану. Слушайте прямой эфир. Очень много нас впереди ждет интересного. Ну и подробности можно, например, почитать на сайте авторадио.ру. Страна, привет! Привет!

0: спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Тебей от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся.

0: бросаться в глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции. Конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Авторадио.

Эх, друзья, с учетом того, как развивается транспортная система, развязки дороги, метрополитен, конечно же, новые станции, наши офисы становятся все дальше от дома. И 42 минуты, если брать дорогу туда и обратно, то это просто мелочи уже для некоторых. Одно хорошо, что в пути вы всегда можете наслаждаться прекрасной музыкой в режиме нон-стоп на волнах любимого авторадио. Всем привет, это именно оно звучит сейчас. Зовут меня Олег Пивунов, страна, надеюсь, настроение у всех замечательное.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
3: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России ужесточают законы против деятельности иноагентов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В сентябре в России вступят в силу новые законы, часть из которых касается деятельности иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С сентября будет запрещено распространять социальную рекламу на ресурсах, подконтрольных иноагентам, а сами иностранные агенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере. Кроме того, до 15 увеличивается число статей КУАП, по которым к ответственности можно привлекать находящихся за пределами России лиц за правонарушения против страны. Чтобы нарушители не могли уклониться от исполнения судебных решений, вводится возможность ареста их имущества.
0: Про нововведение.
2: В России начнет действовать новый ГОСТ по кибербезопасности умных устройств, колонок, то есть пылесосов, видеонянь и другой техники. Об этом Life.ru рассказал эксперт Алексей Курочкин. Новые требования должны снизить риск утечки данных пользователей на иностранные серверы. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов. Они все должны находиться на территории России. По мнению Курочкина, такая идея является правильной, поскольку россияне нередко затрагивают дома темы о работе, данные которой умная техника может отправить за границу. Теперь же гаджетам будет крайне трудно это сделать.
0: Про мошенников.
2: Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид. При этом 54% из них имели высшее образование. Об этом говорится в исследовании «Выбер.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости. По словам экспертов, финансовая пирамида не обязательно выглядит как очевидный обман. Организаторы могут использовать профессиональную терминологию, красивые презентации, реальные офисы, рекламу в соцсетях и даже привлекать людей с опытом работы в финансах или IT. Поэтому рассчитывать только на собственные знания или образования недостаточно. Что нужно проверять перед вложением своих финансов, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Нужно обязательно проверять перед вложением в любой проект статус и лицензии, есть ли компания в реестрах ЦБ, официальных списках, нет ли ее в предупреждающих списках нелегалов и пирамид. Далее, обещание доходности. Они сразу настораживают. Никакой инвестиционный проект не может обещать гарантированную доходность. Никто не знает, куда пойдет акция или криптовалюта вверх, вниз, налево, направо. Это просто невозможно. Есть обещание доходности. До свидания. Источник прибыли. Четко ли объясняется, за счет чего компания зарабатывает? Если выплаты идут в основном из денег новых участников, вновь прибывших, это признак финансовой пирамиды, обходим стороной. Конечно же, маркетинг. Если идет агрессивная реклама, скорее всего, это тоже финансовая пирамида, и денег вы там своих больше не увидите.
2: Особенно осторожно, по словам экспертов, стоит относиться к предложениям, где агрессивно торопят с решением о вложениях. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Меж тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, по собственным ощущениям, друзья, мне кажется, что гламурные курорты, где пляжный отдых, где вечеринки и дискотеки, уступают уже место таким походом туристическим, может быть, куда-то в горы, да, что-то более экстремальное. Конные прогулки, опять-таки, ну или, знаете, есть любители погулять и по тайге, да, и таких встречал. Привет, страна, это Авторадио, сотни городов включения, надеюсь, вы с нами, делайте приемники громче. Музыка прекрасная и замечательная в режиме нон-стоп, то есть 24/7 на волне любимого Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, всем еще раз здравствуйте.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца августа.
6: Хорошо.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: Красок много. «Финколор» один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
2: Акция действует до конца августа.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН 124-77-0. 047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: МИР. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Топ покупок месяца.

0: Мода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
0: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Популярный телеведущий. Три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков. Федор Добронравов. Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
5: Вот это я понимаю шоу.
4: В кино с 3 сентября.
6: 16+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: «Адский шеф» по средам в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
6: 16+.
9: Авторадио.

Да, друзья, и Лондон, и Париж. Города, конечно, прекрасные, но у нас есть не менее красивые, а в чем-то и гораздо красивее, мне кажется. Ну, например, Казань, из которой недавно вернулись участники вечернего шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио. Побывали они там на конкурсе «Новая волна», где молодые музыканты, как вы помните, представляли, собственно, свои таланты, свои новые песни. На них, я думаю, мы еще услышим. В общем, Брагин, Гордеев и Захар прибыли назад с ответственной миссией провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова. Друзья, да. Да еще и в какой компании? В компании самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Хиты маэстро исполняли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев, многие другие. Ну и, конечно, сам юбиляр, сам Юрий Антонов. Как все это было, можно увидеть сегодня на телеканале «Россия-1» в 16:50 или включайте эфир «Авторадио» в 17:00, да делайте погромче. Ну, а, в общем-то, лучше наш эфир не выключать и продолжать наслаждаться хорошей музыкой. Всем еще раз привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Специалисты рассказали, какие изменения ждут школьников с 1 сентября. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Около 1,5 миллиона первоклассников сядут за парты 1 сентября 2026 года. Их учебный год будет короче, чем у остальных, и составит 33 недели вместо 34. Продолжительность уроков в первой и второй четвертях составит 35 минут, далее будет 40 минут. Среда или четверг будут облегченным днем. Предусмотрены и дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут, а также динамическая пауза не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Для постепенной адаптации разрешено сокращать часы изучения русского языка, окружающего мира, литературного чтения, математики, музыки, изобразительного искусства и труда. При этом не рекомендовано сокращать количество уроков физкультуры. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля следующего года. Домашних заданий у первоклассников также не будет.
0: Про регион.
2: Два логистических объекта «Озон» в Ростовской области приостановили работу из-за ночной атаки беспилотников. Пострадавших среди работников нет. В компании отметили, что заранее провели эвакуацию персонала. На одном объекте возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили, сообщили в пресс-службе. Работа комплекса остановлена на время проверки территории экстренными службами. Поставки пока не принимаются, а товары перенаправляют на другие объекты. Еще один логистический центр в этом районе тоже приостановил работу из соображений безопасности, добавили в компании. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов в регионе пострадали 7 человек.
0: Про зарплату.
2: Осенью сотрудникам стоит просить повышение зарплаты на 12-15% для компенсации роста расходов, а для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «РУ» рассказали эксперты рынка. При этом массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%, поскольку при дорогих кредитах компании сдерживают расходы на фонд оплаты труда. Руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова в беседе с Авторадио рассказала, как правильно просить прибавку. К зарплате.
3: Нужно собрать доказательства своей ценности как сотрудника и показать, что вы их действительно заслуживаете. Например, указать конкретные результаты, которых вы добились за последние полгода-год, и использовать для этого лучше какие-то конкретные цифры. Можно показать, что вы взяли на себя дополнительную ответственность. Например, открыли и реализовали какой-то проект. Также полезно сохранить позитивные письма и отзывы благодарности от клиентов или коллег, где оценивают ваш уровень. Еще нужно узнать, сколько стоят специалисты вашего уровня с вашим опытом в вашем регионе на данный момент, стоит в смысле зарплаты. Это можно сделать на сайтах по поиску работы. В зависимости от региона, опыта и профессии, собственно, меняется и предлагаемая зарплата, и то, на что вы можете рассчитывать. Нужно определить желаемую сумму. Среди лайфхаков можно назвать сумму чуть больше, чтобы можно было на что-то отступить, если нужно будет пространство для маневра при переговорах.
2: Слабее всего зарплаты будут расти у офисных специалистов среднего звена, начинающих сотрудников IT-сферы, а также в банках, автопроме и непродовольственном ритейле. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

желтые тюльпаны и о тысячах других тем будут звучать песни в режиме нон-стоп на волне любимого авторадио. Здравствуйте, дорогие мои. Кстати, сегодня последние выходные лета, да. И дальнобойщики празднуют свой профессиональный праздник. Это, мне кажется, самые преданные наши слушатели. Двигаемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, еще раз привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
4: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, в сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вам привет.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
1: Авторадио.

0: Никогда мы не отдадим вот того настроения прекрасного летнего, которым мы зарядились за прошедшие 3 месяца. К сожалению, приходится тот факт принять, что это последний летний уикенд. Но, друзья, впереди еще бархатный сезон, впереди еще отличной музыки, море просто, я бы сказал, океан. И прямо сегодня, кстати, можно наслаждаться этим ярким миксом в большой дискотеке Авторадио по выходным. Мы традиционно каждый уикенд стартуем в 18.00, и ровно 3 часа вы наслаждаетесь музыкой в режиме нон-стоп, танцевальной музыкой. Импровизированный танцпол можно делать где угодно. Где бы вы ни находились, настраивайтесь на волну любимого Авторадио, включайте наш суперпроект «Большая дискотека Авторадио по выходным» и делайте громче, естественно, и танцуйте. Танцуйте вместе с нами. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет, друзья.
1: Как осень.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
4: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация. Специалиста.
6: Акция действует до конца августа.
7: Красок много. Финколор один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
6: Акция действует до конца августа.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Страховые пенсии проиндексируют в наступающем году. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Индексация страховых пенсий в 2027 пройдет дважды. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. По словам депутата, процедура проходит 1 августа. Кроме того, в сентябре этого года пенсию увеличат россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет, а также тем, кому впервые установили инвалидность первой группы. Для этих категорий пенсионеров предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вдвое, а также включение в нее надбавки за уход.
0: Про инициативы.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил официально выделить водителей-дальнобойщиков в отдельную профессию. Парламентарий предлагает внести изменения в правительственный перечень работ и профессий, связанных с управлением транспортными средствами, предусмотрев отдельные наименования профессий для дальнобойщиков, а также закрепить его в общероссийском классификаторе профессий. Сейчас такие водители официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению депутата, этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается. Дальнобойщики подолгу находятся в рейсах, вдали от дома, управляют большегрузами, в том числе ночью и сложную погоду, соблюдают особые правила труда и отдыха и должны использовать тахографы.
0: Про стихию.
2: Ученые предупредили россиян о надвигающейся магнитной буре. Как сообщили в лаборатории солнечной активности РАН, накануне к Земле пришли изменения скорости и температуры солнечного ветра. Уже около 9 часов наблюдается геомагнитное возмущение желтого уровня, однако порог магнитных бурь пока не пробит. Специалисты считают, что сегодня магнитная буря, скорее всего, произойдет.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали создавать новые схемы обмана на фоне внедрения цифрового рубля в массовый оборот. Об этом предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, злоумышленники заманивают граждан, обещая несуществующие льготы и особые привилегии за использование новой формы национальной валюты. Аксаков отметил, что уровень защиты цифрового рубля остается рекордно высоким. Для доступа к кошельку требуется двойная аутентификация. Сначала вход в мобильное приложение банка, затем безопасное подключение к платформе Центробанка. Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и игнорировать любые сомнительные предложения о якобы выгодном переводе накоплений в цифровую валюту. Напомним также, что с 1 сентября крупные торговые сети начнут принимать оплату также в цифровых рублях, затем это постепенно распространится на мелких продавцов. Операции для россиян будут бесплатными. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Да, друзья, и весь мир может быть на ладони, собственно, и ваша мечта может исполниться благодаря простым движениям рук, да, несколько кликов буквально, и вы становитесь на шаг ближе к своей мечте. Об этом через секунду рассказываю в «Суперигре».
1: Много денег на Авторадио. «Суперигра». Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Совершенно верно, друзья. Для Авторадио нет ничего невозможного. Мечты сбываются, мы их исполняем. И, конечно, идет третий счастливый сезон. Третий из пяти запланированных. Он спешит к завершению. И с каждым игровым эпизодом мы приближаем чью-то мечту. Ну и 10-го, друзья, 10 сентября. Чуть меньше двух недель кто-то из вас вскрикнет «Ура!» в прямом эфире любимого Авторадио. И ваша мечта будет исполнена. Ну и, естественно, в процессе пока мы разыгрываем, точнее, ждем того, кто свою мечту исполнит, мы еще и разыгрываем деньги, конечно, друзья. И несколько слов о том, кто уже выигрывал в нашей суперигре. Первым победителем стала Лаврикова Вера из Москвы. Вот только услышите. Хотела закрыть кредит на машину. 1 300 000 рублей ей понадобилось. Зашла на сайт Авторадио, сделала нехитрые движения. И вуаля, друзья, она победитель первого финала. Автомобиль у Веры теперь есть, а кредита нет. Согласитесь, это неплохо. Вторым победителем стал Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Прекрасно помню его эмоции. Он, мне кажется, в первые несколько секунд просто сам себе не поверил. Мечта у Евгения была, ну, скажем так, простая, но очень деятельная. 1 000 000 рублей нужен был Евгению. И опять-таки, назвав песню правильно, которая звучала в эфире, Евгений его получил. Да, он уже у него этот миллион. Друзья, следующий суперфинал, напомню, 10 сентября. Соответственно, исполнить свою мечту, получить то, чего вы хотите, можете именно вы. Кстати, о чем мечтают наши слушатели? Это очень интересно, друзья. Здесь мы вас совершенно никаким образом не ограничиваем, да. Нет никаких преград. Все, на что хватает только фантазии. Ну, например, смотрите. Квартиру с видом на «Газпром-арену» хотят наши слушатели. Это я просто из списка вам зачитываю. Попасть на Северный полюс на ледоколе. Интересно, согласитесь. Морской круиз. Ну, вроде бы все понятно, но тоже приятно. А вот интересно. Жить, как Баба-Яга в сказочной избе на Волге. Ну, не чудесно ли, друзья? Просто великолепно. В общем, история у нас следующая. Как все это осуществить? Теперь рассказываю саму механику. Заходите на сайт авторадио.ру. Сделать это можно прямо сейчас. Далее с помощью сервиса меняете гудки в своем мобильном телефоне на гимн Авторадио. И это очень важный шаг. С этого все начинается. Именно с гимна ваше участие в нашей игре. Дальше без него будет просто невозможно. И в эпизодах, конечно, вы можете выигрывать деньги благодаря ему. Ну и суперфинал. Ну а после того, как гимн будет установлен, расскажите нам о своей мечте с помощью мечтабота. Это просто и удобно. Ну и прямо сейчас, друзья, в нашем призовом фонде 17 тысяч рублей, которые благодаря спонсору Озонбанку превращаются в 34 тысячи рублей. Да, наш партнер удваивает все выигрыши и плюс еще дарит в конце дополнительный 6-й суперфинал. В общем, шансов стать счастливым, стать богатым и исполнить свою мечту, их огромное количество. Их все больше и больше благодаря Авторадио и нашему партнеру. Ну что ж, а прямо сейчас давайте определяться, с кем мы сыграем в этом игровом эпизоде. В банке 17 тысяч рублей и, соответственно, выигрыш удваивается. Итак, я останавливаю Авторадио-рулетку. Да, и у нас Самир из Ставропольского края. Его мечта — купить дом на колесах и объехать всю Россию от Камчатки до Кавказа. Это просто великолепно, друзья. Дом на колесах. Этот прекрасный трейлер, о путешествиях, на котором мы с вами смотрели, наверное, не один фильм, да? Это замечательно. Ну что, давайте Самира спросим, какой дом на колесах ему нужен и какие маршруты он будет выстраивать. Создаем абсолютную тишину в эфире и звоним нашему герою. Будем надеяться, что мы услышим заветный гимн. Да! Абсолютно верно. Алло, алло. Самир. Самир, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это Авторадио. Здравствуйте, Самир. Знаем, что вы оставили заявку на нашем сайте и хотите осуществить свою мечту. Это правильно?
2: Алло.
0: Самир, Самир, вы меня слышите? Здравствуйте. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, вы слышите меня. Самир, вы в прямом эфире Авторадио. В игре «Много денег». Меня зовут Олег Пивунов. Вы оставляли заявку, зная, что у вас мечта купить дом на колесах и объехать всю Россию. Это правильно?
2: Говорить.
0: Алло, Самир, не стесняйтесь, пожалуйста.
2: Говорить.
0: Ну, видимо, какая-то техническая проблема. Давайте попробуем Самиру еще раз перезвонить. Все-таки хочется пообщаться, хочется поговорить о доме на колесах. Прекрасная мечта. Ну и дать возможность Самиру выиграть сегодняшний банк. Пробуем, наверное, еще раз. Звоним ему.

0: Уже за гимн авторадио он получает 3000 рублей, удвоенные нашим партнером Озонбанком. То есть 6000 рублей получает Самир, которые отправятся, собственно, к нему на карту Озонбанка. Друзья, ну а наша суперигра «Много денег» продолжается. И давайте я запущу вновь авторадио-рулетку, чтобы у каждого был шанс выиграть. В нашем банке остается 19 тысяч рублей, которые могут стать вашими. Внимательно слушайте прямой эфир Авторадио и участвуйте в игровых эпизодах, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Ну и напомню, 10 сентября у нас третий суперфинал. Чья-то мечта обязательно осуществится, и, возможно, это будет ваша. Желаю удачи и напомню, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. А свои шансы вы можете удвоить на победу. Заходите на сайт авторадио.ру, и там работает наш специальный мечтобот. Так что времени не теряем. Еще раз напомню, авторадио.ру. Спешите осуществить свою мечту.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду часть нежилого помещения площадью 2 квадратных метра для установки вендингового оборудования в здании учебного центра по адресу город Вологда, улица Путейская, дом 7А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 81-72.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 81-72.
13: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
2: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
3: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: дорога. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиатоуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авиатоуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser. /agreement/ru/0+.
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
10: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

в прямом эфире любимого авторадио, друзья. Никакой облачности, никаких туч, всегда солнечно, хорошо и прекрасно. Здравствуйте, дорогие мои. Ну что, очень важный момент. У нас вернулись участники вечернего шоу «Мурзилки Лайф» из Казани, где были на конкурсе «Новая волна». Брагин, Гордеев и Захар прибыли с одной миссией. Да, они провели юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова, да еще и в компании суперзвезд Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Филипп Киркоров и многие другие. Ну, если хотите это действие увидеть, то включайте «Россию-1», телеканал в 16:50 или оставайтесь на волне любимого авторадио. В 17:00 вы сможете услышать этот концерт в прямом эфире. С вами по-прежнему Олег Пивунов. Всем привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
6: Красок много, Финколор один. Ждем вас по адресам: Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
7: Акция действует до конца августа.

0: Ka-ching. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БДМ».
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 13:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Система жилищного контроля в России изменится. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный госжилнадзор теперь будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать один из них представителям совета дома.
0: Про стихию.
2: Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 626 человек. 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в российском посольстве в стране. По данным Управления по туризму Непала, по состоянию на вечер 28 августа число спасенных иностранных туристов составляет 121 человек. Из них 85 – это граждане Индии, 16 – Китая, 9 – Южной Кореи. По двое – это граждане России, США и Италии. По одному – Бельгии, Болгарии, Португалии, Испании и Швейцарии. Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение еще 600 граждан пока не установлено.
0: Про школьников.
2: Около 1,5 миллионов первоклассников сядут за парты 1 сентября. Их учебный год будет короче, чем у остальных, и составит 33 недели вместо 34. Продолжительность уроков в первой и второй четвертях составит 35 минут, далее 40. Среда или четверг будут облегченными днями. Наравне с этим многие родители в начале сентября, когда в школах происходит адаптация детей, отправляются всей семьей на отдых, что может повлиять на учебный процесс. Эксперт Минпросвещения, региональный наставник-просветитель Псковской области Татьяна Рассолова рассказала Авторадио, что большинство учителей положительно относятся к тому, что дети отдыхают с семьей на море в начале сентября. Однако по возвращении родителям следует помочь ребенку наверстать упущенную программу.
3: Но здесь следует понимать, что родителям, когда они уезжают и забирают детей на первые недели сентября, потом нужно немножечко помочь ребенку, не перекладывать все абсолютно на плечи учителя. Мы согласны помочь, дать задание, что-то объяснить. Поэтому родителям по приезде нужно ребенку немножечко помочь.
2: Эксперт Минпросвещения, семейный психолог Инна Маханькова также отмечает положительное влияние на отпуск ребенка с родителями на море. Но пропуски школы могут негативно отразиться на успеваемости и адаптации ребенка.
4: В целом пропуски школьных дней являются негативными именно с точки зрения влияния на успеваемость. Но я сейчас хочу сказать именно про сентябрь и самое начало. Дело в том, что с 1 сентября дети входят в школьные будни. Для них это определенный стресс. И этот стресс и адаптации, в том числе, дети отвыкли от этих условий жизни за лето. И плюс дети очень сильно меняются. И когда они приходят 1 сентября, они как будто бы заново друг с другом знакомятся.
2: Также эксперт отметила, что и школьная нагрузка рассчитана так, чтобы ребенку было комфортно вливаться в учебный процесс. Курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, если у вас возник спор, я не знаю, с любимым человеком насчет того, как отдыхать, знаете, один предлагает, например, активный отдых, да, пробежки по утрам, спортзал, я не знаю, заплывы какие-то на спор. Ну, а другой хочет, ну, просто, что называется, отдохнуть спокойно в горизонтальном положении. И здесь можно найти консенсус. Пусть один, например, лежит и наблюдает, как второй работает, трудится и занимается спортом. Мне кажется, это прекрасно. Всем привет, зовут меня Олег Пивунов, страна, здравствуй. Вчера

0: Авторадио и Озон Банк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Порядки и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
4: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
3: Подскажи телефон.
4: Записывай. 547-043. 547-043.
3: Спасибо, бегу звонить.
5: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
6: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

Кровельный центр «Легион» производит профнайскил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.

0: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
0: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
0: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Авторадио.

Друзья, ну и мы спешим тоже на рандеву с прекрасным, с замечательной музыкой. Есть повод для этого. Недавно Мурзилки Лайв вернулись из Казани. Там они бывали на конкурсе «Новая волна». Значит, скоро мы с вами очень много новых имен услышим. Но, собственно, ведущие прибыли с ответственной очень миссией, друзья. Провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова. Да, в компании с самыми яркими звездами шоу-бизнеса России, конечно же, друзья. Хиты «Маэстро» исполняли, но только подумайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев. Ну и, конечно, сам юбиляр Юрий Антонов. Прекрасная музыка, прекрасные гости. И все это можно увидеть своими глазами сегодня в 16:50 на телеканале «Россия-1». Ну или услышать собственными ушами в прямом эфире «Авторадио». В 17:00 мы стартуем. Всем привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
9: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Акция действует до конца августа.
12: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
13: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минпросвещении рассказали о подготовке к новому учебному году. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Система образования готова к началу нового учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в школы в этом году пойдут 17 миллионов 600 тысяч школьников, из которых до 1,5 миллиона – это первоклассники. Также, по словам Кравцова, в России выстроено единое образовательное пространство.
0: Про банки.
2: С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций, пишет РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода.
0: Про науку.
2: НАСА запустит в космос космический телескоп «Роман» стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета Financial Times. Проект станет дополнением к космическим телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», запущенным в 1990 и 2021 годах. Новый телескоп выделяется на фоне своих предшественников очень широким полем зрения, которое позволит ему сканировать обширные участки неба в инфракрасном диапазоне. «Роман» будет охватывать в 200 раз больше участок космоса, чем «Хаббл», и сможет гораздо быстрее переключаться между изображениями, заявили ученые.
0: Про погоду.
2: На территории Центральной России зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос в своем телеграм-канале. В городе Шарья Костромской области минимум составил 0,2 градуса, а в Пошехонье Ярославской области похолодало до 0,5 градуса. Синоптик добавил, что регионы Центральной России ожидают еще одна холодная ночь. Заморозки возможны на северо-востоке округа. После этого ночная температура воздуха начнет расти.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, день третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» все ближе. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Желания у вас самые разнообразные. Одни мечтают скорее закрыть ипотеку, другие хотят отправиться в путешествие. Кто-то думает об открытии своего бизнеса, а у кого-то в карте желаний на первом месте полет в космос. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для нашей радиостанции нет ничего невозможного. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А вот Авторадио напротив всегда, буквально всегда 24 на 7 рядом с вами, друзья, любимая волна, прекрасная музыка. Ну и, конечно, время ваших поздравлений. Программа Авторадио поздравляет уже в прямом эфире. Телефон наш по-прежнему +7 915 459 2020. 915 459 2020. Запоминайте, пишите, друзья. И в прямом эфире весь этот час я буду зачитывать ваше поздравление и привет. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, друзья. Ну и первым делом хочу поздравить с днем рождения нашего маленького слушателя. Это Леву Золотова. Левочке сегодня 5 лет исполняется. Прекрасный, замечательный мальчик. Растет, крепнет. Здоровья ему, успехов. И, конечно, чтобы всегда слушал маму и папу. Это очень важно. Лев Дмитриевич, с днем рождения тебя, дорогой. Ну а мы продолжаем, друзья, зачитываю ваши поздравления и приветы. Привет, любимое Авторадио, хочу поздравить свою любимую жену Анастасию с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю, твой муж Владимир. Прекрасные теплые слова, не жалейте их, особенно для своих любимых, это всегда приятно. Ну и мы продолжаем. Еще один привет прилетел к нам. Добрый день, Авторадио. Желаю всем отличного настроения. Пусть все поездки будут успешными. Хочу передать привет своему сыну Тимофею. Не скучай, дорогой, проведи выходные с пользой, улыбнись и доверься судьбе. У тебя все будет хорошо, по-другому и быть не может. Тебя любит, целует и обнимает, собственно, твоя мама. И большой привет еще от Татьяны и Олега. Тоже берегите себя. Конечно, обязательно берегите себя, друзья. Тем более, если речь идет про дорогу, про путь, то будьте внимательны за рулем особенно. Не торопитесь, соблюдайте скоростной режим. Лучше в приятной атмосфере, не торопясь, так созерцая, собственно, прекрасные виды и картины за окном, слушать любимое Авторадио, его хорошую музыку и прямо сейчас уже делать громче, громче, громче, прибавлять и подпевать тоже не возбраняется.

0: Итак, друзья, мы продолжаем с вами программу «Авторадио поздравляет». Наш телефон плюс 7-915-459-2020. Не забывайте писать и желательно, конечно, пишите, как вас зовут, чтобы адресаты понимали, кто их поздравляет, друзья. И вот прекрасное сообщение. «Авторадио, поздравьте нас. Отмечаем юбилей свадьбы. 10 лет, как мы вместе. Счастливая пара, чем мы, нет на свете. Ни одной ссоры за все это время». Так, подождите. «Только взаимопонимание и настоящая дружба. В чем секрет, спросите вы? Мы просто очень любим друг друга. Игорь и Светлана». Ну, знаете, после такого сообщения хочется добавить. А вам слабо? Ни одной ссоры за 10 лет? Серьезно? Друзья, вы могли бы, Игорь и Светлана, вести какой-то блог. Я не знаю, учить другие пары. В любом случае, вы большие молодцы. Мы вас поздравляем от лица всего Авторадио. Пусть у вас все будет прекрасно. Авторадио.
1: Реклама. 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Энигмия, Палаццо Виагой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айстауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Кора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Хорошо.

Но много времени посвящать ностальгии, друзья, не станем. Хотя, знаете, чудесные воспоминания из детства иногда помогают как-то так справиться, мне кажется, с трудностями взрослой жизни. Ну а мы с вами продолжаем поздравлять в прямом эфире авторадио наших именинников, передавать приветы, собственно, и тех, у кого юбилей свадеб, тоже не забываем. Наш номер плюс 7-915-459-2020. И есть у нас еще поздравление от Ольги. Здравствуйте, любимая авторадио. Поздравляю свою сестру Ахметзянову Светлану с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Сестра у меня самая лучшая, и я ее очень люблю. Много теплых слов. С уважением к вам, Ольга. Станица Даховская, Республика Адыгея. Надеюсь, ударение поставил правильно. Итак, ну а я номер напомню, друзья, наш плюс 7-915-459-2020. Не забывайте писать, если у кого-то из ваших близких сегодня юбилей, день рождения. Вперед, я помогу. И до конца этого часа иначе не будет. Привет, авторадио! Мама и папа передают привет своей любимой дочке Катюше, с которой вместе мчат домой в Москву. Так, друзья, давайте-ка не мчать, а ехать спокойно и аккуратно, наслаждаясь музыкой авторадио. Классное путешествие провели на Урале. Всем отличного настроения. Ох, ну я просто так, белой завистью. Пару лет назад тоже по Уралу колесили. Три города, ну и, как, конечно, природа великолепная. Что ж, лучи добра вам. Вы теперь зарядились, я уверен, просто надолго. Хотим передать поздравления нашей любимой маме Елене. Желаем ей крепкого здоровья, отличного настроения и исполнения всех желаний. С днем рождения, твоей дочки Кристина и Ксюша. Друзья мои, авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Запоминайте этот номер и, конечно, жду ваших сообщений.

0: Друзья, самое время, когда в эфире Авторадио концентрация добра, теплых слов, любви, ну просто зашкаливает. Да, это наша программа Авторадио поздравляет. Мы продолжаем ее до конца часа, плюс 7-915-459-2020. Зовут меня Олег Пивунов по-прежнему. И читаю в прямом эфире ваше поздравление, которое вы адресуете своим близким и любимым людям. Ну и, собственно, следующее. Здравствуйте, хочу поздравить свою крестную. Мне так повезло, что ты стала моей крестной. Твоя способность сочетать мудрость, нежность и легкость в общении – это редкий дар. Я очень это ценю и хочу, чтобы ты это знала, как ты для меня важна. Поздравления от любимого и единственного крестника Егора. Чудесные слова, остается только присоединиться. Если у вас есть такой чудесный крестник, мне кажется, то это большой повод для гордости. Доброго дня всем, слушаем Авторадио. Последние недели лета. Да уж, даже не неделя, а последний уикенд этого лета, как ни прискорбно. Я никак морально не готова, пишет Зиля, встречать осень. Ну, с Авторадио, друзья, и осень будет прекрасной, и зима. У нас все времена года под хорошую музыку проходят замечательно. Очень скучаю по Тимофею и знаю, что он сейчас слушает. Мысленно мысленно делюсь с тобой каждым лучиком. Заряжайся по полной. Впереди новый сезон, новые цели. Оставайся на высоте. Но вопрос такой. Сезон это какой? Спортивный, да? Или, может быть, какой-то другой? Вот в моем случае, например, спортивный. Я живу спортивными такими сезонами, да? Хоккейными особенно. Жду их просто. И годы меряю именно ими. Мне проще вспомнить, например, какой был сезон, чем цифры. Но уверен, что ваш сезон впереди, Зиля, и у Тимофея у вас будет просто замечательным и чудесным. Авторадио поздравлять продолжает. Плюс 7-915-459-2020. Не стесняемся, пишем. Сообщения делаем длинными максимально, да, чтобы в нашем эфире по-прежнему звучали добрые и теплые и нежные слова.
1: Авторадио поздравляет.

0: огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в каре. Ведь третий товар – подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю каре. А вы?
1: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Авторадио.

0: в эфире Авторадио. Друзья, наоборот, все именно для вас. Именно для вас, если вы используете программу Авторадио «Поздравляет». И, конечно, номер нашего мобильного телефона. +7 915 459 2020. Присылайте сообщения, они все обязательно прозвучат по возможности в этом часе. А он уже, друзья, неумолимо катится к финалу, поэтому торопимся. Добрый день, всем желаем хорошего дня и поздравляем нашу Аполлинарию с 18-летием. Ну что, какое прекрасное имя. И поздравления заслуживают, конечно, аплодисментов. Это первый серьезный твой праздник. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь, ну, у нас уже звучит. Едем в дороге, и путешествие было на море. Большое вам спасибо. Класс. Ну что, лучи добра и белая зависть. С моря люди возвращаются. Классно же. В общем, счастливого вам пути. Аполлинарию, конечно же, с совершеннолетием от Авторадио поздравляем. Здравствуйте, Светлана пишет. А у нас сегодня день города. Поздравляю всех горожан Когалыма с днем рождения. Ну да, большой такой общий праздник на всех день рождения. Огромный привет коллегам. И это от Светланы сообщение. Поздравляем любимую Ирочку и сына Владика с хорошей погодой. Ну а почему бы, кстати, не поздравить, если в вашем регионе она установилась? Едем на дачу делать шашлыки. Ну опять-таки, да, вот опять-таки заставляют ведущих авторадио, которые работают по выходным, исходить буквально вот этой вот самой вот завистью. Но добрый, белый, честно. Друзья мои, +7 915 459 2020. Еще жду ваших сообщений.
1: Авторадио поздравляет.

0: Кстати, классным подарком ко дню рождения будет какой-нибудь фильм, да, смонтированный. Ну, некоторые практикуют эту историю, собирают такие небольшие коллажи из фото, а я вот недавно увидел реально сделанный искусственным интеллектом просто фильм, который был подарен на юбилей. Смотрелось очень здорово, друзья, и у юбиляра выступили просто слезы на глазах. Плюс 7-915-459-2020, Авторадио продолжает поздравлять. И у нас новое сообщение. Добрый день, хотим поздравить нашу двоюродную сестренку Лилю с днем рождения. Желаем ей здоровья. Пусть все, что задумано, обязательно исполнится. Это прислали сестренки Люда и Наталья из Юрьев-Польского. Ну что, вам большой привет. А Лилю, конечно же, поздравляем с днем рождения. Еще вернусь, друзья. Зовут меня Олег Пивунов. Делаем громче. Это Авторадио.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13. Ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
8: Красок много. Финколор 1. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
9: Акция действует до конца августа.

0: А все, что нужно знать для того, чтобы поздравить в прямом эфире Авторадио своих близких, это номер мобильного телефона. +7 915 459 2020. Отправляйте на него все свои добрые и теплые слова, поздравления. В стихах тоже не возбраняется. Здравствуйте еще раз. Продолжаем программу Авторадио поздравлять. Зовут меня Олег Пивунов. И у нас есть прекрасные сообщения. Кстати, заметил, финальные выходные лета и... Практически все наши слушатели, ну, по крайней мере, те, которые нам пишут, находятся где-то в пути, в дороге, путешествуют. Видимо, перед, так сказать, осенним сезоном решили прокатиться все. Дорогие мои Наденька и Андрей, с очередным нашим путешествием по бескрайним просторам матушки России. Как здорово, что все мы снова собрались вместе и держим путь из шумной Москвы в купеческий Рыбинск. Да уж, в моем, так сказать, календаре путешествий Рыбинск тоже есть. Минуя те чудные деревушки и древние села. Пусть за окнами мелькают не просто километры, а целые истории. Пусть колокольный звон и березовые перелески наполняют душу спокойствием, а дорога будет легкой и искренней. Спасибо, что вы есть, мои попутчики, друзья и единомышленники. Это написал Дмитрий, и написал, я вам скажу, практически как писатель какой-то, да? Ну, вот такие картины сразу перед глазами возникли. И сообщение, наверное, уже финальное в этом часе. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить своего племянника Юрочку с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Любим тебя, тетушка Наталья. Присоединяемся. Юра, с днем рождения от Авторадио. Делайте громче, поздравляйте друг друга, наслаждайтесь классной музыкой. С вами был Олег Пивунов. Страна, привет.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Фон». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Посольство России сообщило о пропавших в Непале россиянах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 8 российских граждан числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на границе КНР и Непала. Об этом сообщили в посольстве России в Китае. Сегодня при содействии посольства через этот КПП китайско-непальскую границу пересекли 3 россиянина. Также отмечается в сообщении. Напомним, на сегодняшний день почти 2500 человек числятся пропавшими без вести после масштабного наводнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы страны. Всего в поисково-спасательной операции участвует почти 15 тысяч человек. К текущему моменту они спасли более 4,5 тысяч пострадавших. Внезапное наводнение в Непале произошло 26 августа. Природный катаклизм зафиксировали в приграничном с Китаем округе Расува. Землетрясение и исход оползня на территории Тибета заблокировали русло реки Лхенде, прорыв которой вызвал резкий подъем уровня воды в реке Бахте-Каши.
0: Про заявление.
2: Большинство высокобальников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, доля таких выпускников составила 65%. Эти данные министр привел во время открытия новых образовательных объектов с участием Владимира Путина. Кравцов отметил, что максимальное количество баллов набрали ребята не из специализированных школ, а из сельских и общеобразовательных. Ранее Кравцов сообщал, что по итогам ЕГЭ этого года с учетом пересдачи максимальные 100 баллов получили 10 тысяч экзаменационных работ по одному или нескольким предметам. Основной период экзаменационной кампании стартовал 1 июня. После него выпускники получили возможность пересдать один из предметов в специальные дни.
0: Про проверки.
2: Последние выходные лета госавтоинспекция проведет массовые рейды в регионах России. Основное внимание инспекторы уделят выявлению водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. О проведении проверок объявили региональные подразделения ведомства. Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областей, в республике Башкортостан и других регионах страны. Водителям напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Кроме того, в ряде случаев водителю может грозить уголовная ответственность.
0: Про рубль.
2: Граждане и бизнес не будут держать крупные суммы на цифровых кошельках, поскольку проценты на них не начисляются. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что цифровой рубль не обязательно заметно сократит оборот наличных. Те, кому это удобно, продолжат расплачиваться купюрами. При этом расчеты в цифровых рублях обойдутся дешевле. Для граждан они станут полностью бесплатными, без ограничений по сумме, а для бизнеса комиссии окажутся ниже банковских. Однако держать крупные суммы на таких кошельках невыгодно из-за отсутствия процентов, добавил парламентарий. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: самым лучшим днем предстоящей осени станет 10 сентября, потому что именно в этот день состоится третий суперфинал счастливого сезона фирменной игры «Авторадио» и определится третий из пяти счастливчиков, чье желание мы исполним. Друзья, напомню, что в этом сезоне мы уже закрыли кредит Веры из Москвы размером 1 300 000, осуществили мечту Евгения из Санкт-Петербурга, который мечтал о 1 000 000 рублей, ну и с удовольствием, конечно же, продолжим исполнять ваши мечты, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем-то, любую вашу мечту исполним, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Все, что нужно сделать вам прямо сейчас, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио, поделиться своей мечтой и 10 сентября дождаться заветного звонка из студии. С этого часа в ней, кстати говоря, я, Владимир Бодров. Всем большой привет и исключительно приятных эмоций от последних выходных этого лета.
1: Каморки

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол.

0: берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: А в Ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В Ленту!

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
0: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио.

Все мы так или иначе похожи, потому что всех нас объединяет любовь к выходным. Ведь только в выходные, друзья, можно по-настоящему позволить себе быть собой и зажечь под хиты большой дискотеки Авторадио. Сегодня в 6 вечера вам вновь представится такая возможность, поэтому собирайте родных, друзей, знакомых и встречаемся здесь, на виртуальном танцполе Авторадио в 18 часов. Ну а приближать вечер я, Владимир Бодров, продолжу не менее любимой музыкой, поэтому делайте громче и получайте удовольствие.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Фромер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Фромер» – ваш бассейн мечты.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54 54 54.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Красок много. «Финколор» 1. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
10: Акция действует до конца августа.

0: Рекламная информационная программа «Курс на прибыль».
1: Курс на прибыль – это всегда движение вперед. Но в грузоперевозках бывает парадокс. Рейс выполнен точно в срок, машина вернулась, а прибыли почти нет. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который прошел путь от водителя до владельца логистической компании. Михаил, как вообще рейс, который выглядит выгодным, в итоге может оказаться почти бесполезным для бизнеса?
2: Часто при выборе заказа смотрят прежде всего на стоимость перевозки. Все расходы окончательно сводят уже после рейса. Тогда и выясняется, что ожидаемую прибыль съели затраты, которые не учли или посчитали приблизительно. Поэтому экономику рейса нужно понимать еще до того, как машина выехала.
1: Но ведь опытные перевозчики и раньше умели прикинуть расходы. Что изменилось сейчас?
2: Конечно, считали и раньше, но многое держалось на опыте. Часть цифр в голове, часть таблицы, часть на калькуляторе. Это дает лишь примерное понимание. Сегодня расчеты стали гораздо точнее. Можно заранее учесть зарплату водителя, платные дороги и какая цена на АЗС по маршруту. В итоге предприниматель видит реальную экономику рейса, а не просто ориентируется на ставку.
1: То есть решение брать заказ принимается уже не на ощущениях, хоть и человека на опыте, а на четких цифрах?
2: Именно. Предприниматель не должен гадать, прибыльный рейс или нет. Он должен знать до того, как подтвердит заказ. Тогда можно скорректировать цену для клиента и понять, стоит ли вообще брать его.
1: А как такие расчеты можно упростить?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно заранее рассчитать основные затраты и ожидаемую прибыль. И раздел этот находится в интернет-банке Сбербизнеса. Здесь же можно построить маршрут и автоматически сформировать счет для заказчика. Все данные по рейсам сохраняются в журнале маршрутов. Это помогает принимать решения быстрее и видеть, сколько компания действительно заработает. Не в конце отчетного периода, как раньше, а в любой момент.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Не отправляйте машину в рейс, пока не понимаете его экономику. Опыт позволяет прикинуть результат, но точные цифры помогают управлять результатом.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правительство усилило поддержку Крыма и Севастополя. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство ввело доп. Меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Они затронут предприятия ряда отраслей, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и общепита. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Предпринимателям предоставят отсрочку по уплате страховых взносов. Кроме того, до конца года для них приостановят выездные налоговые проверки и продлят сроки требований об уплате и взыскании задолженности. Это позволит бизнесу снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты сотрудников.
0: Про переговоры.
1: Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Новоогарёва. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 августа. В Кремле уточняли, что после переговоров запланирована неформальная беседа. С начала года лидеры провели 4 личные встречи, последняя из которых прошла 26 июня на Валдае. Накануне, 28 августа, премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Лукашенко ключевые аспекты экономического взаимодействия, включая торговлю, инвестиции и совместные проекты, говорится в сообщении.
0: Про Подмосковье.
1: Ограничения на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним вступят в силу в Московской области с 1 сентября. Исключение на отпуск топлива сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Решение принято депутатами Мособлдумы. Об этом пишут РИА Новости. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказать в отпуске топлива. За нарушение закона предусмотрен штраф. Для физлиц его размер составит 5 000 рублей, для должностных 50 тысяч, для юридических 100 тысяч рублей.
0: Про туризм.
1: Россияне стали значительно чаще покупать туры в Японию на сезон красных кленов. За год спрос вырос в среднем на треть, а у некоторых туроператоров в полтора раза. Какие плюсы есть у отдыха в Японии, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
2: Несмотря на отсутствие прямых рейсов, в Японии очень популярное и востребованное направление. Виза получается довольно-таки легко, и этому помогают визовые центры, услуги которых не такие дорогие. Всего 970 рублей стоит передача документов из визового центра в посольство. Документы оформляются довольно-таки быстро, но лучше закладывать от 5 до 10 дней на визу, которая фактически бесплатна. Перелеты доступны, и можно на стыковках через Китай найти очень бюджетный вариант в диапазоне 50-70 тысяч рублей за билет туда и обратно. Япония популярна прежде всего из-за богатой экскурсионной программы. Весной это цветение сакуры, а осенью это красные клены.
1: При этом эксперты отмечают, что Япония сталкивается с овертуризмом. По словам специалистов, некоторые рестораны отказываются обслуживать иностранцев. В июле же этого года Японию посетили рекордные 3,5 миллиона путешественников. Из них 13 тысяч – это россияне. Курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек. Евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

чилить, что примечательно, вы можете абсолютно в любом месте, потому что куда бы вы в эти выходные ни отправились, Авторадио будет рядом с вами. Напоминаю, что слушать нас можно не только по старинке в приемнике, но и в мобильном приложении раз, в умной колонке два, в плеере на сайте Авторадио.ру 3. Выбирайте удобный вам способ, делайте громче, а я, Владимир Бодров, с удовольствием составлю вам компанию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
9: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу: город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
10: ОАО «РЖД» предлагает в аренду часть нежилого помещения площадью 2 квадратных метра для установки вендингового оборудования в здании учебного центра по адресу: город Вологда, улица Путейская, дом 7А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
9: ОАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
10: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 81-72.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались.

0: Банки, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Да нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
8: Если ты настоящая звезда,
9: ты это сказал?
8: У тебя нет права на ошибку.
10: Крутой мемчик получился.
8: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
11: Авторадио.

0: чем нигде.
1: Есть желания, которые всегда сильнее обстоятельств. Так вот, ваши любимые Мурзилки Лайв очень хотели провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова и сделали это в компании самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Хиты маэстро исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Суруханов, Акмаль, Игорь Николаев, ну и, конечно же, сам Юрий Антонов. Друзья, уже через 10 минут в 16:50 телеканал «Россия-1» покажет, как это было. Ну а послушать концерт вы сможете здесь, в эфире «Авторадио» в 17:00. Так что я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться с нами и наслаждаться этим пока еще летним вечером. Так поступите.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Красок много. Финколор 1. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
7: Акция действует до конца августа.
8: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
9: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Список критически важных объектов подготовили в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Напомню, что ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление на критически важных объектах, если их владельцы не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности. В перечень таких объектов могут входить предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности.
3: Про инициативы.
2: Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишет «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять 4 раза с 50 до 200 тысяч по одному договору. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Согласно проекту, этот показатель вырастет с 2 до 4 миллионов рублей.
3: Про рекомендации.
2: Память и концентрация внимания напрямую зависят от качества сна, заявила сомнолог и терапевт Карина Агибалова в беседе с Лентой.ру. По ее словам, одной из главных задач сна является закрепление информации, полученной за день, а пропуск фазы глубокого или быстрого сна нарушает этот процесс. Это особенно важно не только для взрослых, но и детей, особенно перед началом учебного года. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук и профессор Роман Бузунов рассказал Авторадио, как восстановить режим сна перед школой.
4: Перед началом учебного года многие учащиеся студенты спят много, просыпаются в 10-11 утра, а в школу или в институт нужно будет уже вставать, допустим, в 7. Что можно сделать? Желательно за 2-3 дня, и как раз сегодня удобное время, прямо с завтрашнего утра начинать, вставать на час раньше. И, соответственно, если мы каждый день будем вставать на час раньше, то мы потом начнем и раньше ложиться. Тогда к вечеру будет больше сонливости, и человек немножко раньше заснет. И буквально за 2-3 дня можно на 2-3 часа начать раньше вставать безболезненно. Или если не получилось так, то тогда, конечно, придется встать 1 сентября, но тогда ни в коем случае не ложиться спать в середине дня. То есть просто потерпеть джетлаг, и в течение 2-3 дней ситуация нормализуется.
2: По словам специалистов, после бессонной ночи сложнее усваивать новые знания, а при выраженном сокращении глубокой фазы со временем может страдать и долговременная память, связанная с событиями прошлого. Кроме того, ночью восстанавливаются энергетические ресурсы, это иммунные, нервные системы, мышцы и ткани организма, а также нормализуется гормональный фон. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Добрый вечер, дамы и господа.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Привет, Newwave Hall!
0: Новая волна. Международный музыкальный конкурс, который продолжает открывать новые имена для большой сцены.
1: С вами ведущие вечернего шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио Брагин, Гордеева и Захар. Запомните эти имена. Ну, простите за кокетство, конечно же, мы давно с вами знакомы.
2: Да, сегодня мы выходим в эфир прямо отсюда, с новой волны, и перед нашим шоу поставлена важнейшая задача.
0: Да, сделать этот вечер легендарным. И я уверен, это у нас получится.
1: Потому что с нами выдающийся артист, главный романтик отечественной эстрады, настоящая легенда.
2: Итак, на сцене «Новой волны» в эфире канала России и в эфире Авторадио начинается трибьют-концерт, посвященный творчеству уникального певца и композитора.
0: И передаем слово главному герою, народный артист России Юрий Антонов!

0: Юрий Антонов! Подарите маэстро самые горячие аплодисменты!
1: Концерт продолжается.
0: Юрий Михайлович, мы вас не отпускаем, у вас сегодня главное место.
2: Да, как говорится, рояль, трон и микрофон – все, что нужно мэтру, чтобы контролировать ситуацию на эстраде. Да. Ну а вообще, на эту сцену сегодня весь вечер будут выходить самые известные, самые любимые артисты, которым доверено самое дорогое. Песни, великолепные песни Юрия Михайловича Антонова.
3: Ну и напомню, что мы сейчас в эфире, и что приятно, к нам уже начинают поступать сообщения от слушателей и зрителей.
0: Хотят заказать песню, как обычно?
2: Антонов давно не работает под заказ.
3: Люди хотят передать привет и высказать слова благодарности маэстро.
0: Ну тогда пишите, с удовольствием передадим все Юрию Михайловичу.
2: Нет тебя прекрасней.
3: Это кто пишет?
2: Это не пишет, это поет Филипп Киркоров.

0: Для меня большая честь сегодня, Юрий Михайлович, дорогой. Для меня эта песня особенная, потому что эта песня любимая была моих родителей. И у них была особая дата, 1 ноября, когда они поженились. И всегда в этот день папа приглашал маму, Бедрос Киркоров, мы с ним выступали очень много, приглашал маму на танец именно под эту песню. Поэтому для меня это очень символичное исполнение сегодня. Спасибо за доверие, спасибо за великолепную музыку, спасибо за историю, спасибо за то, что вы есть. Спасибо, Юрий Михайлович.
1: Филипп Киркоров. И вы знаете, особенно приятно, тем более после слов Филиппа, отметить, что в зале именно на этой песне уже появились танцующие пары. Это так романтично, это так приятно, это хорошее начало вечера. И убеждение в том, что то ли еще будет, и, естественно, будут появляться другие романтичные союзы, другие романтичные пары, которые будут двигаться под мелодию Юрия Антонова.
2: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 200 86. 58 200 86.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Итак, дорогие друзья, сейчас опять будет очередная легендарная песня. Такая песня.
1: Ой, а какая исполнительница, друзья. Встречайте на сцене Полина Гагарина.

0: Замечательная песня, замечательная певица. И вот они сошлись вместе здесь на новой волне. Огромное спасибо, Юрий Михайлович.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо, Полина.
1: Спасибо огромное. Добрый вечер, моя куколка. Спасибо. Спасибо, кошечка. Юрий Михайлович, спасибо вам огромное за эту потрясающую музыку на все времена и на все поколения. Спасибо вам.
2: Спасибо, Полин. Напомню, что мы принимаем ваши сообщения по традиции. И следующий прочитаю сейчас. Привет, Новая Волна, привет, Авторадио. Меня зовут Антон, я сейчас успешный предприниматель.
3: Поздравляем, но при чем здесь Юрий Михайлович?
4: Ну подожди, читай дальше. Хочу сказать спасибо своему любимому певцу, потому что первый капитал я сколотил в конце 80-х, продавая пластинки Антонова якобы с личным автографом. Ну каков, а?
3: Красавец.
2: Кстати, напомню, что тираж пластинок Юрия Антонова превышает 50 миллионов экземпляров.
3: Это ж какое богатство!
4: Это достояние. А вот про богатство поет следующий участник нашего трибют-концерта. На сцене Николай Расторгуев!

0: Спасибо. Спасибо. Я им любовь. Я очень рад, что прикоснулся к вашему невероятному творчеству. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Браво! Это еще одна драгоценнейшая песня из богатого наследия Юрия Антонова.
2: Это точно, и наши поздравительные сообщения продолжают поступать к нам в эфир. Давайте посмотрим.
1: Вот, я прочту. Привет, Авторадио и Новая Волна. Пишет вам, внимание, Юрий Михайлович Антонов.
3: В смысле?
1: В смысле, дальше читаю. Я полный тезка нашего любимого артиста. Хочу сказать ему и своим родителям за это огромное спасибо. Гаишники, как он слышит, что я Юрий Антонов, сразу улыбаются и отпускают, а в МФЦ даже пропускают без очереди.
2: Вот такой блат. Как прекрасно быть Юрием Михайловичем Антоновым.
3: Прекрасно, я согласен, друзья. Ну а далее еще один народный хит, еще одна народная песня в исполнении народного артиста Игоря Николаева.

0: Какое же счастье с тобой дружить и спеть дуэтом твою гениальную песню. Юрий Антонов!
1: Браво! Браво!
2: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
3: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее.

0: шеф возвращается.
1: Как я по всему этому соскучился!
0: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: сейчас вернем, опять-таки, немножко время вспять и вспомним композицию, которой уже больше 40 лет. Когда-то эту песню, точнее стихи, написал известный поэт-песенник Михаил Танич. И никто из композиторов не мог взяться за песню, потому что текстовка была очень сложной. И тогда Михаил Танич предложил написать песню Юрию Антонову, тогда еще молодому композитору. И, как гласит история, песня была создана за одну ночь. Не знаю, подтвердит это Юрий Михайлович или нет.
1: За две ночи.
0: За две ночи. Это но важно. Все равно очень-очень быстро. В результате родился шедевр, который сегодня для вас исполнит заслуженный артист России Игорь Саруханов.
2: Дорогие друзья, Юрий Михайлович Антонов, я хочу сказать два слова, потому что нельзя просто так промолчать, выйти и спеть замечательную песню, мою любимую, которую я, Юрочка, я пел ее в армии, я пел ее в школе и так далее. Я хочу сказать, что вот учитель мой сидит здесь. Он этого не знает, но это так, потому что однажды мне очень умный человек сказал: обрати внимание, как Юрий Михайлович подходит к выбору музыкального материала и, естественно, литературного. И я безумно рад и счастлив, что я живу в твое время. Спасибо, дорогой.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я надеюсь, тебе понравится мое прочтение.
1: Я уверен.
2: Дорогие мои, можно я при вас спрошу? Юрий Михайлович, а можно я буду эту песню петь?
1: Можно.
2: Спасибо. Дорогие мои, это «Зеркало». Под ваши аплодисменты.

0: Ну а мы продолжаем великолепный трибьют-концерт, посвященный творчеству легендарного композитора и певца Юрия Антонова. Радостно, вы знаете, осознавать то, что сегодня песни маэстро исполняют и заслуженные, и народные, и молодые артисты.
1: Вот именно молодой артист сейчас и выйдет на сцену, исполнит свою версию хита Антонова. Приветствуем Акмаль!

0: Спасибо огромное, гостеприимный Татарстан. Спасибо огромное, Казань. Спасибо вам, Юрий Михайлович, за потрясающий репертуар, на которых выросли люди, для которых эти песни значат очень многое. Для меня большая честь сегодня разделять этот вечер вместе с вами. Спасибо большое, друзья.
1: Спасибо.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13. Ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19. Возможен небольшой дождь.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Франмер». Ваш бассейн мечты.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Как же быстро летит время, и как же не хочется, чтобы этот вечер заканчивался.
1: Ну, подожди, он и не заканчивается. Мы вновь приглашаем на сцену участников этого замечательного, чудесного концерта, чтобы исполнить еще один шедевр Юрия Антонова.
2: Да, и приглашаем весь зал подпевать, потому что слова этой песни знают абсолютно все.

0: артист России Юрий Михайлович Антонов.
1: Прекрасному человеку, которого я знаю, знаете сколько, 40 лет мы с ним знакомы, с Игорем. И вот как его творчество, голова работает. Вы представьте себе, такой собрать фестиваль, лучший фестиваль песни в России. Игорь, как это у тебя получается, а?
2: Огромное спасибо всем участникам концерта. Спасибо публике. Спасибо маэстро Юрий Антонов.
3: Дорогие друзья, это был прекрасный концерт. Конечно же, огромное спасибо вам за поддержку, за ваши аплодисменты, за ваши песни.
4: Ну, а на этом пришла пора с вами прощаться. С вами были ведущие вечернего шоу на Авторадио Михаил Брагин, Татьяна Гордеева, Захар. Пока.
2: До новых встреч в эфире!
5: Реклама. Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Около 1,5 миллионов первоклассников сядут за парты 1 сентября. Их учебный год будет короче, чем у остальных, и составит 33 недели вместо 34. Продолжительность уроков в первой и второй четвертях составит 35 минут, далее 40 минут. Среда или четверг будут облегченными днями. Предусмотрены и дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут, а также динамическая пауза не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Для постепенной адаптации разрешено сокращать часы изучения русского языка, окружающего мира, литературного чтения, математики, музыки, изобразительного искусства и труда. При этом не рекомендовано сокращать количество уроков физкультуры. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля следующего года. Домашних заданий у первоклассников не будет.
3: Про регион.
2: Склад «Озон» в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. В результате начался пожар, который оперативно потушили. В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью работников заранее эвакуировали. О пострадавших не сообщается. Кроме того, в результате налета повреждения получили 2 многоквартирных дома. 7 человек пострадали. 4 из них госпитализированы, говорится в сообщении губернатора региона.
3: Про переговоры.
2: Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Новоогарёва. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 августа. В Кремле уточняли, что после переговоров запланирована неформальная беседа. С начала года лидеры провели 4 личные встречи, последняя из которых прошла 26 июня на Валдае. Накануне, 28 августа, премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Лукашенко ключевые аспекты экономического взаимодействия, включая торговлю, инвестиции и совместные проекты. Говорится в сообщении.
3: Про стихию.
2: Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 626 человек. 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в российском посольстве в стране. По данным Управления по туризму Непала, по состоянию на вечер 28 августа число спасенных иностранных туристов составляет 121 человек. Из них 85 – это граждане Индии, 16 – Китая, а 9 – Южной Кореи. По двое – России, США и Италии. По одному – Бельгии, Болгарии. Португалии, Испании и Швейцарии. Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 граждан пока не установлено.
3: Про законы.
2: В сентябре в России вступят в силу новые законы, часть которых касается деятельности иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С сентября будет запрещено распространять социальную рекламу на ресурсах, подконтрольных иноагентам, а сами иностранные агенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере. Кроме того, до 15 увеличивается число статей КОАП, по которым к ответственности можно привлекать находящихся за пределами России лиц за правонарушение против страны. Чтобы нарушители не могли уклониться от исполнения судебных решений, вводится возможность ареста их имущества. Курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Хорошая танцевальная музыка оставляет исключительно положительные впечатления, в чем мы с вами и будем убеждаться предстоящие 3 часа, потому что стартовала большая дискотека Авторадио, и каждого, кто проводит последние выходные лет с нами, я, Владимир Бодров, призываю отложить все самые важные дела, сделать громче и зажигать под сочный микс из хитов любимых артистов. Так и поступите.

грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Алиса, хочу быть компьютерным гением, как мой брат Сашка.
3: Скажу по секрету. Твой брат учился в компьютерной школе «Энергетик». Начал он с курса IT-старт, а теперь сам программирует.
2: Правда?
3: Да. Запоминай секретные цифры для мамы. 5-4-7-0-4-3. 5-4-7-0-4-3.
2: Ура! Мама, иди сюда! Я знаю секретный номер компьютерных гениев!
4: Хотите, чтобы ваш ребенок создавал мультики, а не только смотрел их? Компьютерная школа «Энергетик». IT-старт в будущее. Самера 1 и Ленинградская 71.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу: город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду часть нежилого помещения площадью 2 квадратных метра для установки вендингового оборудования в здании учебного центра по адресу: город Вологда, улица Путейская, дом 7А. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 81-72.

0: Радио. Продолжение следует.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие

0: Ладно. Ищите свой город на сайте Сбербизнес Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Авторадио.

Этим летним вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте Авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать этим вечером. Едем дальше.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Фромер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8-800-205-035. «Фромер» – ваш бассейн мечты.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Большая дискотека. Главный

что мы дарим, возвращать совсем не обязательно, потому что это, как правило, положительные эмоции, а ими, знаете ли, не разбрасываются. Лично я, Владимир Бодров, предлагаю аккумулировать настроение и запасаться хорошими впечатлениями на предстоящую неделю. Тем более, что большая дискотека Авторадио этому прекрасно способствует. Продолжаем зажигать.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая дискотека Авторадио». Главный танцпол этого лета.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.

0: 12+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-2. Москва.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Популярный телеведущий. Три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков. Федор Добронравов. Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
11: Вот это я понимаю шоу.
10: В кино с 3 сентября.
12: 16+.
13: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
14: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
13: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио.

Летний сезон, не так называемое бабье лето, никто не отменял, поэтому я, Владимир Бодров, предлагаю гудбай превратить в простой бай и верить в лучшее. С музыкой это всегда проще, поэтому делайте громче и зажигайте под единый микс из хитов любимых артистов. Большая дискотека Авторадио продолжается, танцует вся страна.

0: уже очень скоро.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Пол через пару минут.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

всех, кто устает, каждый выходный есть возможность отдохнуть и перезагрузиться, потому что каждые выходные в колонках большая дискотека Авторадио. В этом часть продолжим зажигать, поэтому всем, кто присоединился, от меня, Владимир Бодрова, большой привет и пожелание делать громче.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: мы и снова танцуем. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо. Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо.пиццару и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СССР.

0: 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.
5: Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Действительно, уже не повторить, но вот на большую дискотеку Авторадио это не распространяется. Она радует нас каждые выходные. Этот вечер яркое тому свидетельство. Продолжаем зажигать под хиты любимых артистов в едином миксе. Поэтому, друзья, не стесняйтесь делать громче. И до финала этого часа наслаждайтесь каждым треком, что я, Владимир Бодров, приберег специально для вас.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: Люби меня.
1: Вот правильно, пусть враги боятся, любимые пусть любят, а музыка Авторадио пусть продолжает звучать из ваших колонок. Всем, кто проводит вечер с нами, я, Владимир Бодров, шлю огромный привет, ну и даю, пожалуй, самый важный совет к этому часу. Делать чуточку, но все же громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Пятый сезон.
6: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: 12+.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

обязательно позвоним. Быть может, именно вам позвоним мы 10 сентября, и, быть может, именно ваша мечта сбудется благодаря Авторадио в третьем суперфинале счастливого сезона. С каждой минутой этот радостный момент все ближе. Приближаем мы его, разумеется, активной раздачей денег. Сейчас в банке 19 тысяч, так что не упускайте свой шанс. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем именно вы мечтаете, и меняйте скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и приветствую всех, кто эти выходные проводит с нами. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.

«Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

По волнам Авторадио продолжается наше с вами движение «Только вперед». Но если вы вдруг не за рулем и приемника под рукой нет, не беда. Друзья, к вашим услугам и мобильное приложение, и умная колонка, и плеер на сайте авторадио.ру. Какой бы способ ни пришелся по душе, я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу дарить вам любимые песни. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
6: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

voir, j'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué. Fais-moi

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.